0: поменяться.
1: Доброе утро, Виктор, доброе утро, банда и все те, кто уже успел проснуться. У нас впереди, ох, как много работы, 4 часа веселья, 4 часа хорошего настроения, ну и, конечно же, очень много классных треков. Кстати, сегодня тот самый день, та самая пятница, когда мы наконец-то будем слушать классные треки в рубрике «Хочу и баста», но все это, конечно же, мы оставим как вишенку на торте, поэтому оставайтесь с нами и, самое главное, комментируйте наш последний пост в телеграм-канале.
0: Саня ne scrie: «Bună dimineața din Bălți! Bună dimineața de la Chișinău pentru toată lumea care e cu noi! Nicola!»

0: Сейчас, дай немного время раскочегариться людям-то. Только-только проснулись. Стоп, 7 часов 2 минутки. Все только-только подключаются. Кто только выезжает на работу, а кто и вовсе не проснулся. Поэтому сейчас все будет, Виктор, не переживай.
1: Я переживаю, серьезно. Adică e vineri, ultima zi de muncă din această săptămână și sunt puține mesaje. Ora cât? 7-2? Așa e. Alina, dobre utra, strana, dobre utrișca, ребятулечки. Сегодня пятница, ура! Я еду за своими детками. Очень соскучилась по ним. Всем хорошего завершения недели и отличного настроения. Probabil табор de odihnă merge să ia.
0: Не, учитывая, что Алина детки маленькие, кажется, один из них даже в сад ходит, то, думаю, у бабушек были детки. Наверное.
1: Acolo e locul de încredere, да? Pentru
0: цей
1: мич.
0: Скорее всего. Скорее всего, как хорошо иметь кому оставить деток и немножко побыть наедине. Так что Алина, это такая легкая белая зависть. Максим пишет: доброе утречко, ребята, Буйкан на связи. Работа не ждет. Вот, пожалуйста, а ты переживал, что люди не проснулись, что люди не пишут. Вот все уже тут, все потихонечку собираются. Собирается наша банда в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Молдова. Ждем каждый ваш комментарий. Рассказывайте, как у вас дела. Совсем скоро подключится и наш лайв в ТикТоке, где вы сможете нас не только услышать, но еще и увидеть. Поэтому давайте, ребятки, проведем классно, весело, продуктивно эту прекрасную пятницу, 26 июня.

0: Оперы на рекорде.
1: Noi am revenit, bună dimineața, 7:25 de minute, să vină și ceva piese de fundal și să vedem ce activitate este în TikTok-ul nostru, unde suntem deja live, dar și în Telegram, acolo unde postarea deja are 25 de minute de când a fost postată, de când a fost deja inclusă acolo și așteaptă abia să fie spamată cu mesaje frumoase, cu mesaje de prezență geografică.
2: Nu, ты знаешь, пару комментариев все же прибыло. Есть у нас те, кто уже проснулся в столь раннее время, ну а остальные, которые только-только-только-только открывают свои глаза, пытаются как-то собраться, понять, где они, что они, залетайте сразу же в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова», потому что мы там ждем ваши комментарии утренние. Расскажите нам, что у вас произошло этим утром, что вам приснилось, какие у вас планы на сегодняшний день, потому что у нас сегодня как бы пятница, друзья. Пятница — это уже никакая не маленькая, там, знаете, как говорят, среда маленькая, пятница. Нет, у нас уже полноразмерная, полноценная пятница, поэтому давайте ее проводить вместе.

0: Ionica este cu noi. Bună dimineața, Iulia. Bună dimineața, Victor, Anatolie, Neața din Italia, prezenți. Bună dimineața, buongiorno, buona mattina. Cred că așa ar fi în italiană. Angela de la Buiucani. Deci eu aș vrea ca tare, iată, în următoarea oră, din ultima zi de muncă din această săptămână, unde vom alege și un câștigător, un finalist. De mult, Iulia. Și nu ți-l minte dacă de la revenirea ta noi am realizat acest challenge de battle-ul sectorilor din Chișinău.
1: Мы делали, если я не ошибаюсь, один разочек, но меня сейчас удивляет, потому что я буквально вчера об этом думала, правда? Правда? Ну, я тебе честно говорю. Да, честное слово, только я еще думала о том, что давненько мы не делали ту самую презенцию, но не так, так скажем, миниатюрно, да, только в Кишиневе, а по всей Молдове. Вот мы как-то раз делали это, я помню очень хорошо, я даже список тогда писала, все-все-все районы, да, нашей необъятной Молдовы, и... Если я не ошибаюсь, тогда мы собрали отовсюду привет. Абсолютно. С каждого района мы получили.

0: получили привет, мы получили комментарий. И я думала о том, что давненько мы этого не делали, надо бы
1: повторить.
0: Есть
1: у сингура проблема. Районы в Молдове сунт вроде 27 дену грешес.
0: Не больше?
1: Adică
0: 32, кажется, или 36.
1: În fine, pot fi și 32. Adică nu, nu pot spune o cifră exactă la acest moment, că uitasem.
0: Tak. Dar trebuie sectoare să... sunt mai multe în Chișinău.
1: Nu, no, 5. Momentul e că de creăm noi sondaje în Telegram, dar trebuie să creăm vreo 3 sondaje, dacă zici că sunt 30, știi? Fiecare sondaj sunt câte 10. Aici e marea problemă, aici. De-aia și zic, gen, în Chișinău, ce sector e mai fort în această vară 2026?
0: Că ne să facem prezența... Так скажем, ну, по районам, потому что это все равно по районам города Кишинева получается.
1: Да, дар ну ибо тут он куе, потом с ней реорганизуем.
0: Ты знаешь, у нас же есть все время мира, Виктор, мы можем сделать один час так, потом другой час так, все, все как ты захочешь. Сегодня, только сегодня. Ну не смотри так на меня, ты чувствуешь какое-то опасение с моей стороны.
1: Ну, через анализ.
0: Почему да. Это я с тобой так легко соглашаюсь, да?
1: Да, да.
0: Но идея
1: да.
0: Хорошая просто, на самом деле. Вот. А привет мы еще успеем собрать. Обязательно успеем. Давай, правда, устроим тот самый баттл между районами города Кишинева. И посмотрим, кто, откуда больше нам приветов передаст.
1: Да, mai ales că ceea ce vedem noi acum în Telegram, TikTok-ul imediat îl conectăm, adică e conectat, dar ne conectăm noi acolo.

0: Recunosc, piesa asta n-am auzit-o de mulți ani.
1: О, да, да, да. Песня очень старая, на самом деле. Я помню, что когда вышел видеоклип на эту песню, я впервые увидела именно, как выглядит Ники Минаж. Вот. То есть я ее узнала через этот клип.
0: Синь чернушки Гумарата Ники Минаж.
1: Ну вот, она в этом клипе, ну, она участвует в этой песне и, соответственно, снимается. Но, ты знаешь, ты так посмотрел, когда я согласилась на твою идею. А все потому, что ты применил оружие такое, знаешь, которое вот нельзя применять, по крайней мере, ко мне. Ты взял, включил, как в

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
0: Рекорд. Dance Radio.
1: Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: точнее, из какого района? Города Кишинева. Почти опрос готов, поэтому буквально через одну минуту он появится. Ну, а я вас попрошу зайти и проголосовать.
1: Uite, mai am o piesă, Julienca. Mai am o piesă, dar tu vei pune minus la ea. Dar ea era în topuri, chiar acum îți spun pe ce loc. Era pe locul 85, melodia. Nu are prea multe vizualizări pe YouTube. Oh, baby, we'll be old. Ești gata?
0: Да, я всегда готова.
1: Deci
0: единственное, у меня вопрос по поводу нашего опроса.
1: Așa. Да,
0: потому что я знаю, сейчас начнутся у нас с тобой какие-то недопонимания в этом плане. Терки, именно так хотела я сказать. По поводу районов.
1: Așa,
0: ну вот я, например, написала Чекана, Рыжкановка, Буйкана, центр. Старую почту я тоже включила
1: De
0: сюда.
1: Ce?
0: Ну вот, начинается. Потому что старая почта...
1: Ну, мать, сунчинь в секторе, Кишинев.
0: Не, ну давай не по... Не по...

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
2: Dance лето.
1: На рекорде.
2: Лето.

0: Пупиной.
1: На рекорде.
2: Ну что, друзья, 7 часов 56 минут. Это значит, что прямо сейчас наконец-то наступил тот самый долгожданный момент этого утра, а именно гороскоп. Ну а кроме того, у нас вообще-то наступила и та самая долгожданная пятница. А это значит, что впереди у нас долгожданные выходные. И кто-то сегодня может провести такой ленивый вечер перед телевизором, прямо перед выходными, а кому-то придется посвятить этот день домашним делам. Давайте узнаем, кого что ожидает. Овны, вы у нас первые, как всегда. Овны, перестаньте тратить силы на пустые споры и злость в соцсетях. Лучше вам заняться чем-нибудь полезным по дому или разобрать вещи, до которых давно не доходили руки. Тельцы, сегодня у вас есть полное право отдохнуть и вообще ничего не делать. И даже не вините себя за это, за пассивность, ведь организму иногда действительно нужна пауза от всех дел. Близнецы, вы пытаетесь думать о слишком многих вещах одновременно, из-за этого у вас быстро израсходуются ваши силенки. Отложите телефон, отключите уведомления в чатах и просто побудьте час в тишине. Рак, не ищите скрытый подтекст в словах или взглядах других людей. Большинство ваших тревог вы придумали себе сами. Поэтому просто расслабьтесь и обратите внимание лучше на что-нибудь приятненькое. Далее у нас львы. Если кто-то сегодня не оценил ваши усилия, не принимайте это близко к сердцу. Сделайте лучше что-то приятное лично для себя. Например, не знаю, сходите на прогулку. А если есть возможность, лучше на шопинг. Где вы? Вам нужно просто перестать контролировать каждую мелочь и требовать от себя и других абсолютного порядка. Позвольте планам немного измениться и оставьте часть домашних дел на следующую неделю. Весы. Вам будет трудно принимать даже самые простые бытовые решения. Чтобы не тратить время на сомнения, просто попросите друзей сделать выбор за вас. Далее переходим к скорпионам. Помните, что на самом деле окружающие желают вам добра, поэтому постарайтесь обращаться с ними спокойнее. Вообще у скорпионов сейчас достаточно, я бы сказала, агрессивный какой-то период, поэтому скорпионы, соберитесь, агрессия ни к чему. Стрельцы, вам нужно постараться разнообразить сегодняшний день простыми действиями, в частности, приготовлением необычного ужина, который порадует ваш желудок и желудок партнера. Звезды вам рекомендуют этот вечер провести в компании своего возлюбленного или возлюбленной. Козероги, вы берете на себя, ну, правда, слишком много уже обязанностей и пытаетесь решить все проблемы всех вокруг. Ну вот перестаньте уже вот этим заниматься, перестаньте все контролировать, передайте часть задач коллегам, близким и отдохните, позвольте себе это. Водолеи, окружение может не понять ваши идеи и логику поступков. Не пытайтесь никому ничего доказывать или объяснять. Вообще, водолеям сегодня совет от звезд: не подстраивайтесь под чужое мнение. Ну а к завершению у нас рыбки, которые слишком много времени проводят в своих мыслях и мечтах о будущем. Вернитесь уже в реальные дела, вернитесь в реальный мир, потому что здесь есть проблема, которую нужно решить здесь и сейчас. И вообще постарайтесь сделать это до конца этой недели. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Не забывайте одну простую истину, что звезды улыбаются именно тем, кто улыбается им в ответ.
3: Iar noi ne apropiem deja de ora 8, ar fi bine să dăm jingle-ul de oră exactă, să anunțăm care sunt regulile pentru următoarea oră și să trecem la muzică și programul nostru pe care l-am început din sfârșitul orei 7.
0: Dance Leta.
1: Na Recorde.
3: Da, este ora 8.

0: frate, are apropo ceva tangență cu Raionul Țeleniești. Da.
1: Я б не сказала, что они похожи визуально. Ну, вообще не похожи.
0: Зас, красавчик, да?
1: Интересно, просто мне интересно понять логику, как он подумал, что DJ Z, наш резидент Рекорд Клаба, мог бы быть твоим братом.

0: corectitudine, dar uite că mi-a jucat peste. Deja mai multe mesaje am primit, chiar și în privat, că e buiucani și nu, da, da, cunosc, da, da, acest fapt.
1: Cunoaște, dar nu vrea să recunoască.
0: Sigur că e buiucani și sigur că e botanica.
1: Ciocană câștigă 19 voturi are la acest moment, locul 1.
0: Yeah.
1: Râșcanovka.
0: Что значит Чикана, да. Ох, ребята, я знаю, что сегодня мы выиграем, поэтому Чикана, просыпаемся, залетаем в наш телеграм-канал Радио Рекорд Молдова и голосуем за прекрасные Чиканы. Кстати, и вправду, этот район Чикана мне настолько полюбился, что я сейчас и не представляю себе где-нибудь жить в другом месте. Почему? Потому что он оказался, ну, вообще не таким, как когда-то рассказывали о Чиканах. Знаешь, всегда раньше было такое мнение, что Чикана – это опасный район. Но это очень хороший спальный район, где прекрасная аллея, где есть много хороших магазинов, где есть классные садики, школы. Ну, вообще, просто one love,
1: deci
0: one love.
1: De, Чикана. De la Чокана, deci tu nu te-ai mutat în satul Саиц.
0: Так далеко нет.
1: Ну?

0: провозглашенный такой район. Ну.
1: И бунт Атермешти до телецентру.
0: Да, это тоже всегда было как отдельно. Хотя это по бумажкам его нету, но по знаниям, так скажем, по теории.

0: водой.
1: Поэтому сижу, молчу, радуюсь. Но ботаника поднажала, молодцы.
0: Și buiucaniu pe locul 3, râșcanovcal pe locul 4 din 5 sectoare.

0: unde suntem conectați, unde ne puteți vedea live. Ultimele mesaje ce au ajuns. Bună dimineața din Israel. Bună dimineața din bus detailing, Ciocana, salutare. Neața, neața. Vă ascult din Pracova, Mihai e cu noi. Poștai veche, Radu Stăvilă votează. Доброе утро, самое супер радио. Рекорд, Серега.
1: Ну, я смотрю, что начинается легкий буллинг в комментариях.
0: Да че?
1: Ну, потому
0: ну,
1: что...
0: Ну, ебине.
1: Потому что кто-то тут пытается словесно выиграть. Ну, ботаника, не переживай. Если суждено выиграть, то выиграйте. Но пока Чекана лидирует, я ничего с этим не могу поделать.
0: По un refresh, la un singur vot, 30 de voturi, Чекана, ботаника 29.
1: Nu.
0: Deci botanica e la un procent distanță, prieteni.
1: Deci, respiră în spatele ciocanii.
0: Da, da, suflă în ceapă.
1: Exact. Так, Чекана, я хочу сказать вам, что надо немножко поднажать. Я понимаю, что у нас, у чеканских нет времени сейчас для вот этого всего, но нужно зайти, пожалуйста, в телеграм-канал Радио Рекорд Молдова. Если вы за Чекана и проголосовать, потому что, ну уж слишком близко ботаника подошла к нам, поэтому нужно немножко отдалиться. Поэтому голосуем.
2: Реклама. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
3: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
8: Машина та те ожидает на аппликации. Ку Getman Car ай песте 130 de автомобили ной ла ун клик дистанце. Инкерейсь пе минут, пе оры сау пе зиле. Директ де пе смартфон. Гасеш машин Getman Car ин тоате секторале Кишинеулуи и мерджи ориунд ин Молдова.
9: Getman Car. Еш либер са алеги пунишорул. Дискарк аппликация кяр акум. Getman Car.
10: До юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InVitroZen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
11: Вара aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
12: обнови свою кухню с новыми помощниками! С 25 июня в Kaufland Brio алюминиевая сковорода разные модели от 139 леев и Tefal аэрофритюрница 1599 леев. Kaufland дешево и хорошо!
13: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
14: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном. Dance Лето. На рекорде.

0: Звонарь энд Абрамцова.
1: Вот честно, я еще не заходила, не смотрела опрос. Ну, по твоей какой-то загадочной улыбке, мне кажется,
2: Хорошо,
1: давай сделаем это вместе. Вот прямо сейчас я обновлю наш телеграм-канал, чтобы посмотреть, кто же все же лидирует на данный момент. Вот это результат. Да, ребята,
2: Ботаника,
1: честно, я не ожидала. Ботаника
2: 36%, Ciocana 29%.
1: Вау!
2: В акурат câștigul
1: deocamdată. Вау! Ботаника, вы проснулись. Ботаника что, просыпается в 8.30? Я не понимаю, что произошло за буквально последние 10 минут, но каким-то чудесным образом Ботаника лидирует.

0: Mai sus...
1: И растет этот процент. Ботаника, я как понимаю, вы и вправду просыпаетесь в 8.30, потому что все больше и больше голосов приходит из ботаники. Но я знаю точно, что те, кто сейчас на чеканах, или те, кто с чекан, могут еще изменить ход событий. Разрыв не такой большой, поэтому я вас просто умоляю, залетайте в телеграм-канал и голосуем!

0: едете в своем личном автомобиле, а может быть, вы в такси как раз находитесь, а может быть, вы только подъехали к офису и вот-вот собираетесь выйти из автомобиля, нет ничего сложного, чтобы зайти в Телеграм, написать наверху, там, где вот такая, кружочек такой, как поиск, да, написать «Радио Рекорд Молдова». Сразу выскочит наш Телеграм-канал, вы заходите на него и видите наш последний опрос. И ставите галочку за Чекана, Чокана и нажимайте
1: Чокана.
0: Вот. Да, голосуйте. Все, ничего сложного. Это элементарные вообще действия. Поэтому я вас очень прошу, сделайте это, пожалуйста. Я знаю, что есть сейчас люди, которые нас слушают из пробки. Я знаю, что есть люди, которые нас просто слушают в офисе. Пожалуйста, ну давайте поднажмем Чекана. Я знаю, что мы мощь. И вот, пожалуйста, голоса добавляются. А значит, это работает. Но голоса добавляются, правда, из-за ботанику в том числе.
2: Eu aș putea spune în liniște că putem câștiga acest battle doar din liniște. Sectorul Rășcani, da, ne auzim foarte bine. Haideți ușor, ușor să intrăm, să votăm și să câștigăm.
0: На другом конце.
2: Apropo de somn, Alexandru Popa scrie: salutare Record, poșta veche de-abia se duce la culcare. Bună dimineața, Gold. Irca pentru Botanica botează și ne scrie mesajul. Ușor, ușor. În fine, dacă marele battle e între Ciocana și Botanica, ce pot face eu? 65 la 53 de voturi și noi avem abia, Victor, 15.
0: После твоего месседжа, который ты только что озвучил, на Рашкановке добавился один голос. Все-таки что-то...
2: Плюс 3,
0: что-то...
2: 12,
0: а, даже 15. Так. Вот видишь, все-таки работает. Ну, я все же думаю, что Чеканы могут это, с этим справиться. 30% голосов, у Ботаники 37. Да что ж такое? Ботаника, ну быстро спать. Отставить голосование.
2: 36 pentru Ботаника, deci se adună pentru Ciocana sau pentru alte sectoare. Avem, apropo, sondajul rămâne activ până la 11:00.

0: я бы отдала чеканам. 10 баллов я бы отдала, конечно же, вам, Рожкановка, 100%.
1: Юля, хай се фатим в микчеллендж, репежур. Я остраду один сектор Рожкань, ту остраду один сектор Рожкань.
0: Ой, давай, давай, хорошо.
1: Олег Урусо.
0: Димо.
1: Бульвар до Москва.
0: Ой, пошел по стандартному. Мирон Костин.
1: Срада Киев.
0: Тутор Владимиреску.
1: Дмитро Рожкану.
0: Флорери.
1: Флорери, нуй.
0: Да.
1: Флорилор есть, да,
0: флорери. Ну, Виктор, флорери, există și așa strada.
1: Флорилор, дар.
0: Așa, nu te spori cu mine, pentru că Рожкановка o cunosc foarte bine.
1: Are pe jurnă bucă reclama.
0: Bine, bine, mai departe, studenților.

След первые. Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Record. Record.

Ну что, сейчас практически решается судьба всех наших финалистов, потому что прямо сейчас крутится наше колесо, которое кому-то из наших финалистов принесет 500 лей на карту от нашего партнера, этого часа, которого мы благодарим за то, что он нам доверяет.

Пока ботаника очень поднажала. Ботаника на данный момент 36%. 30% остаются у Чекана. А еще 11% занимает Рыжкановка. Кстати, у Рыжкановки добавились голоса. И медленно, но уверенно голоса растут. Это радует, значит... Те люди, которые живут на Рыжкановке или которые всем сердцем любят этот район, потихонечку тоже просыпаются.

0: 80 de voturi. Mamă, ce bună! 59, Ciocana! Râșcanufca, 22! Râșcanufca!
1: Интересно, случится когда-то, что не ботаника займет первое место? Я

0: Жуленка, спуни.
1: Да что тут говорить после такой песни? Говорить-то нечего больше, это честное слово.
0: Это ты плынь, сапарь.
1: Не, ну просто красивая песня, правда. Я очень люблю Сию. Мам эмоционат, да.
0: Ну, are o lacrimă în colțul ochiului. Да, еще зик, poate ai căscat, așa,
1: știi? Нет, нет, просто песня очень красивая, очень. Конечно, безоговорочно, Сия является лидером по мощности и силе голоса. Мне кажется, ну, из особенно голливудских звезд, ну, мало кто с ней может сравниться по мощности голоса и вообще, ну, просто класс.
0: Am făcut o alegere bună, deci, da?
1: Da, da,
0: mulțumesc. Dar jocul de astăzi, de la ora 9, care este? Cum spui, așa facem?
1: A, даже не обсуждается. Primul gând.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați în chirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldinconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победитель определяется каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikob.md.
4: Обменяй свой телефон по Trade-In, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
6: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
7: Gol! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
8: Лето в Молдове – это жара. В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
9: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăvă viscerat la 159 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
12: Dance лето.
13: На рекорде.

0: агрессивной и в то же время делает тот самый коннект между нами, ведущими и нашими слушателями. Мне кажется, идеальная просто комбо. Я не понимаю, почему Виктор недооценивает эту игру.
1: Да нам здесь, Аста. Бună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cine e cu noi?
2: Veronica, Danilo.
1: Veronica, de unde ne asculți?
2: Din centru.
1: Din centru. Ai votat pentru...
2: Botanica.
1: Am înțeles.
0: Am înțeles. Ascult din centru, dar am votat pentru Botanica.
1: Ok, cu cine joci?
2: Cu Victor.
1: Deci eu părăsesc studioul.
2: Da.
1: Ok, bine. Am pregătit toate cele necesare pentru buna funcționare a jocului. Și Julenca, ești gata? Da, hai.
0: Пропустите, я уже тут, и мы можем, Вероника, с тобой, в принципе, начать, потому что Виктор покидает нашу студию, до свидания, он даже двери закрыл, и одну, и вторую, молодец какой. Хорошо, Вероник, ну что, поехали, ты готова отвечать на, точнее, дополнять предложение, которое я составила?
2: Готова.
0: Отлично, Вероничка, погнали, первое предложение. Здравствуйте, я ваша...
2: Няня.
0: Отлично, записали, хорошо. Поехали, предложение номер два. Ах, как же к этому свежевыжатому ананасовому соку не хватает...
2: Да.
0: Хорошо, есть. Третье предложение. И после того, значит, как я ей подарил кольцо, она сказала...
2: Вау.
0: Класс, вот честно, этого ответа я не ожидала. Ну хорошо, погнали дальше. Фраза номер 4. У меня были разные животные дома. Кошки, собаки, черепахи, рыбки, крыса. Ну а теперь я решил, что пора завести...
2: Собаку.
0: Была, ну ладно, еще раз собака, хорошо. Далее, поехали. Фраза номер 5. Хоть мне уже и 30+, я по-прежнему делаю это. Делаю это что?
2: Гимнастику.
0: Класс. А делаешь, Вероника?
2: Да.
0: Молодец. Вот. Вот, берите пример все с Вероники. Ну что, у меня есть 5 ответов от тебя. Это значит, что можно звать в студию, возвращать в студию Виктора. Виктор! Виктор! Виктораш? Виктораш? Виктор! Услышал. Ну все, возвращается. Даже фоновая музыка поменялась. Напряжение нарастает. Виктор возвращается на свое рабочее место. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас будут правильных ответов.
1: Вероника, cum te-ai descurcat?
2: Simplu.
1: 5 fraze și a fost ceva elementar? Undeva mă blochez sau nu?
2: Nu.
1: Nu, ok. Eu aș porni un fundal de joc din ăla așa mai energic, da, Julenca?
0: Da, не хватает прям. Да, этот прям супер-пупер.
1: Hai.
0: Ну что, поехали. Первая фраза. Готов, Виктор?
1: Да.
0: А ты, кстати, слышал, как я тебя первый раз позвала?
1: Виктор ай стригат.
0: Виктор!
1: Да. Și m-am gândit că cuvânt cheie de strigătură nu am...
0: Nu am stabilit, da. Nu, мы выкрутились с Вероникой. Мы можем. Ну что, поехали. Первая фраза.
1: Да.
0: Здравствуйте, я ваша...
1: Я ваша новый коллега.
0: Я ваша новая коллега. Я ваш новый...
1: Сотрудник.
0: Сотрудник, хорошо.
1: Да?
0: Но здесь минус. Нет, конечно.
1: Вероника, чай здесь.
0: Здравствуйте, я ваша няня, сказала Вероника.
1: Поэтому здесь... Ты кредай, как бы спуни няня, кяр.
0: Большой жирный минус. Поехали дальше. Вторая фраза. Ах, как же к этому свежевыжатому ананасовому соку не хватает...
1: Апа минерала.
0: Виктор... Че? Льда не хватает, льда, потому что лето Гяца? На дворе. Да, конечно.
1: Минус. Айче лоджик, Вероника.
0: Очень. Третья фраза, поехали. И после того, как я подарил ей кольцо, она сказала...
1: Я тебя люблю.
0: Нет, она сказала вау.
1: Вау, Вероника, до ламина и минус.
0: Поехали дальше, фраза номер 4. У меня, значит, дома были разные животные. Кошки, собаки, черепахи, рыбки, крыса. Ну, а теперь я решил, что пора завести...
1: Хамстера!
0: Собаку! И снова собаку. Так ответила Вероника.
1: Вероника, да, я рак, и не ле приму ли рак.

0: То же самое сказала я, но Вероника говорит, нет, еще одну собаку.
1: А,
0: хорошо.
1: Так как рыдаешь, а, окей.
0: Здесь тоже жирный минус. Поехали дальше. Последняя фраза. Виктор, сконцентрируйся.
1: Да, да, Максим.
0: Здесь есть вероятность. Ну, какая-то, правда, маленькая, но она все же существует.
1: Да.
0: Итак, фраза номер 5. Хоть мне уже 30+, я по-прежнему делаю...
1: зарядку!
0: Да! Я не верю! Ты угадал! Да!
1: Да че, яролоджик со спорной
0: гимнастику. Да, гимнастика.
1: Вероника, браво, Вероника, бини!
0: Честно, я не...
1: Юля, ну окрезутыной.
0: Я не верила, что ты ответишь так. Я не верила. Вау, ты меня удивил, Виктор. Все, ты меня удивил прям.
1: Демутну тантем плата шачева.
0: Ух ты!
2: Un gând,
1: da. Și ăla la care Iulia nici o șansă practic nu-i dădea. Să ai o zi bună, Vero.
2: Mulțumesc.
1: Pa, pa.
0: Pa, pa, Vero, mulțumesc frumos pentru joc.
1: Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
0: Da, ce bine a fost. Dar vreau să zic la frază. И после того, как я подарил ей кольцо, она сказала, я думала, вы скажете да или нет.
1: Așa și gata?
0: Ну да.
1: Da, nu, noi cu Veronica gândim bine.
3: Record Dance Radio.
4: Record. Reclamă. Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
5: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел. Портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом. на eshop.molcel.md.

0: Следите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Храмцова.
1: Ты уверен, что у нас получится сейчас наша задумка, Виктор, и следующий час после того, как ты выложил все-таки эту гифку? Мне кажется, сейчас все наше время мы будем зачитывать комментарии, которые, я уверена, что сейчас посыпятся после того, как все увидят гифку, которую ты выложил.
2: Да, да, и смотри, даже опять партия стынга симптом пик.

0: Exact, 10 fix. Record
1: Dance Lieta. Mă, Victor, în ora trecută ai vorbit doar tu. Dă-mi voie să zic și eu ceva. Bună dimineața! Доброе утро всем! Ну что, друзья, 10.00, пятница, 26 июня. И это значит, что прямо сейчас начинается та самая рубрика, которую мы ждем всю неделю. Это «Хочу» и «Баста!». Но, конечно, перед тем, как мы начнем все это безумие, весь этот шум, весь этот хаос, то, конечно же, мы прослушаем новиночки, которые будут звучать у нас, начиная уже с сегодняшнего дня. Виктор!
2: Eu mă uit la...
1: Nu, хватит!
2: E pus GIF aici, în Telegram, știi? Și el mereu se repetă într-una. Și eu încerc să analizez fiecare moment. Momentul în care tu sari, eu mă bulversez, știi, așa?
1: Я хотела сказать, что если эту гифку просмотреть более 5 раз, она прям становится супер смешная. Супер смешная. Поэтому не советую вам этот аттракцион. Не стоит смотреть эту гифку столько раз, потому что будет слишком весело.
2: Интерзис pentru 100-600. Of, dragilor, noi începem ora, oficial, ora noastră de...
1: Da.
2: Ai zis deja care este regula, pentru că am fost concentrat la GIF.
1: Нет, я еще не сказал про то, что мы сегодня будем слушать треки из, так скажем, жанра вокал-транс. Мы решили вспомнить чью-то молодость, да, и, в принципе, наш тоже, потому что я, например, обожаю просто вокал-транс. Я просто вот, это, наверное, самые мои любимые треки как раз-таки из этого жанра. И сегодня мы будем слушать именно такие песни. Но для этого нам нужны не только наши любимые треки, но и ваши любимые треки. Поэтому под публикацией оставляйте в комментариях ваши рекомендации. Ну а мы их обязательно будем сегодня, в этом часу, в рубрике «Хочу и баста» слушать.
2: Dar până începem oficial rubrica «Хочу и баста», vin noile piese care apar de acum încolo în playlistul Radio Record.

0: Реклама.
1: Не пропустите горящее предложение Green Days в Юск. С 18 по 28 июня ждем вас в магазинах или на сайте yusk.md со скидками до 65% на садовую и интерьерную мебель, товары для дома, для сна, сада, террасы и многое другое. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ei, vrem mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
3: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника. Dance Leta.

0: Такое ощущение, что вас тут нету. Suntem și mereu, suntem cu microfoanele deschise.
1: Ну просто правда сложно говорить под такие чувственные, да, треки. Хочется просто насладиться. Вот. Но да, следующий трек.
0: Да. Это локул 2. Апропо,

0: какой-то маленькой доли, но тем не менее песня очень хорошая и веселая.
1: Deci умер по рекомендации вашей, а публику.
0: Вот Макс пишет, как будто в 2006 год вернулся.

у этого трека, кстати, есть красивая легенда. Я как-то рассказывала ее в эфире о том, что трек был когда-то написан диджеем, у которого, к сожалению, были вредные привычки. Из-за болезни он стал терять слух и зрение. И окончание этой песни, или так скажем, вторую часть, он уже написал, будучи практически глухим и слепым. При этом для того, чтобы дописать, он ставил ноги и руки на сабвуферы, чтобы чувствовать вибрацию. И только так он, ориентируясь на вот эти волны, смог дописать этот трек.

И вот так плавно, медленно, но уверенно мы переходим к самому вкусному моменту эфира, нашей финальной песне, которая звучит, друзья,

Да, вот так быстро пролетела эта рабочая неделя. Казалось бы, только мы начали, только мы говорили вам «Доброе утро!» Вот он, понедельник, новая рабочая неделя. А мы уже достигли пятницы, достигли последнего рабочего дня. Для некоторых это не последний, но тем не менее, все то, что происходило в этом эфире, это было очень круто. И это все благодаря вам, нашим радиослушателям.

0: вами, и я вынуждена с вами попрощаться на целую неделю, но обещаю, что я вернусь вдохновленная, отдохнувшая, и с новыми силами будем покорять новые рабочие недели.
1: Жуленка, îi dorim vacanță frumoasă, cu mult soare și umbră minunat. Iar noi ne auzim deja luni de la 7 fix. Până atunci vă strigăm
0: ciao! Ciao! Dance Leata! Nu recorde! Yeah!

0: Следите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак не приговор. Выбирайте надежду.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
5: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832 32.
6: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
7: Jetur X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50 от 14 900 евро. Jetur.md. Не пропустите горящее предложение Green Days в Юск. С 18 по 28 июня ждем вас в магазинах или на сайте yusk.md со скидками до 65% на садовую и интерьерную мебель, товары для дома, для сна, сада, террасы и многое другое. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
8: Лето в Молдове – это жара. В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
9: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai reducere de 25% la toată gama de bere la sticlă și 35% la toată gama de salamuri crud-uscate afumate autohtone. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
12: Dance лето.
13: На рекорде.

0: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
3: Dance лето
2: на рекорде.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Реклама.
1: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
2: Считаться электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
3: В честь чемпионата мира по футболу Инка бросает вам вызов. Заходите в любой магазин Инка или Пит, выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с Инко! Инко!
4: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
5: Goa
4: Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
2: Дэнс лето.
1: На рекорде. Лето.

0: 20 лет первые.
1: Кауфланд дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене. С четверга по воскресенье. Перец капья 49 леев 90 за килограмм. Помидоры 29 леев 90 за килограмм. А при активации купона и сканировании Кауфланд Карт Экстра кабачки за 23 лея 50 за килограмм. Кауфланд дешево и хорошо.
2: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 170.

0: Реклама.
1: Этим летом совсем неохота работать.
2: У нас есть решение.
1: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
2: Стоп, это еще не все.
1: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.

0: выходные вдвое лучше.
1: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
2: Танцевальный ритм, как запасная батарейка. Наполняй.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9. Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.мд. Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldingconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
3: Goa Territorii.
2: De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: выходные вдвое лучше.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
2: Dance лето.
1: На рекорде.

0: пользователя. Success. Загрузка актуальной электронной музыки. Started. Проверка лайнапа. Done. Главное электронное шоу страны. Record Club. Let's begin.
1: Прямо сейчас.
2: DJ Mirz. Record.

0: Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
0: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.